0: A 6 húros mágia folytatódik.
1: Gitárlegendák a 107,1-en.
2: Размечешь завесы, глядишь обещанный град, светло сыпало и тень желя тебе.